0: Nanoq FM Bilaris Aarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når så med cykler fra ni under min og sikker til noget sted. Med din nærfugier. Sukker de sammen med. Pakkas i under region. Og på officielt domænet. Bissinger er på på syd. Nå nok med det kanadiske. Og det

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлуг маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиидинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger i Lampo. Nu når Svamme Sukkila Funi, unam min af de sækkorte Norsad, med din nær Fygiuk, Sukkalis Armerid, Kakas i Armerid Sjøen. Og på officielt domænet, Bissan Lampo på Sjøen, men nok medie på Kanadis i Lampo Naki.
3: Сулиффеқарфигисат интенсимик патаяатсум пиццаасумик акимулналеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап интенсимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортим кисалу аллаппими сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 6095 аллартиппут паасақаммарусуккуит 31911 мут аттавигисиут ималунни нанор медиа килими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fået sig til at på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok du har jo været til vinder sygt, jo. Når nok media på kanalen har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринниппсигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Lotto. Nu når svar med Supilas Fini. Una mina sikkert under sad. Med din nærfugier. Sukker i samarbejde. Pakkas i omnation. Og på officiel tomane. Pissan er Lotto på syd. Når nok med hjælp kanadier. Sige op til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченсимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченсимик неқарорфигивай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 6095 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормитияк киилими паасисақарнеруит
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al fortinet på. Nu når som med cykler fra ni under min og disse korte norsal, med din nærfugier, sukker de sammen med, pakker sig om noget sjov. Og på fysisk tomane, pisser han at toppe sygt, men nok med det kanadis i ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячим питсаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортим кисалу аллаппими сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунни нанор медиа килими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.